Страценный тюк. Где бы нам, слунечко, пожать, некам не утекало же к тюк. Протого мусиме пшеце ен на облаху прибит, повида бзук. А так се знову за слуничкем виправили.